0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: El pasado se hace presente por ver.